0: легитимный на самом бурно стану, как из волны спам.
1: И
0: Артур Манорандан Сейн, Атару Ноусе Хунансен, Эйтис Волко, Фифа Ворков, Туэсан, Фапистизан, Бастину. Запомнилось, понравим дэхи, им майна самба сампурна сяна вредны, как из бонус. Иди азэ юмбай ко сэйна паре, азэй, азэ гэко дюдар дай марко, ва Эйтис Волко кастома сапор. Сыны эксар дуй, эксар фаса сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа сапа с